0: Freirad.
1: У вас что, стажируют вас, и вы будете начальником, потом
2: поищемся. Армянин там ждет.
1: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.
1: Федуирич, господи, стажируют вас, и вы будете начальником, потом
2: поищемся. Армянин там ждет.
1: Все, ждет армянин. Дай Бог здоровья.
2: Удачи, удачи, Николай. Всего доброго.